0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат блогу. Биринчи радио. Эфирде жаңылыктар. Биринчи радио. Ыкчам жана тапкыр маалымат.

Вы слушаете Беренче Радио, в эфире новости часа. Первый национальный спутник Кыргызской Республики выведен на орбиту. Президент Садыр Жапаров накануне 1 октября в рамках рабочего визита в США принял участие в церемонии его запуска. Об этом сообщает пресс-служба президента. Запуск состоялся с военно-воздушной базы «Ванденберг» в Калифорнии с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления в Бишкеке. Получаемые спутниковые данные будут использоваться для мониторинга сельскохозяйственных земель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ. Также информация поможет выявлять незаконное использование недр, несанкционированные свалки и другие источники загрязнения. Особое значение спутниковые технологии будут иметь для мониторинга природных рисков. Данные позволят оперативнее выявлять признаки засух, наводнений, оползней, селей и лесных пожаров. В дальнейшем спутниковая информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами. Ее планируют использовать для создания карт и аналитических моделей, а также при принятии государственных решений и планировании развития страны. Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Асымалиев в рамках рабочего визита в Беларусь посетил международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь-2026». На выставке, объединившей представителей промышленности стран ЕАЭС, инновационные компании и инвесторов, были представлены национальный стенд

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат блогы биринчи радио эфирде жаңылыктар биринчи радио ыкчам жана тапмаалымат.

0: Добрый день. На Беринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Максат Мамуралиев. Сегодня в нашей программе мы поговорим о событии, которое для Кыргызстана имеет историческое значение. Накануне на орбиту был выведен первый национальный спутник нашей страны. Запуск состоялся 1 октября с базы ВВС США «Ванденберг» в Калифорнии с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. В церемонии запуска принял участие президент Кыргызстана Садыр Джапаров. Спутник стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление космическим аппаратом будет осуществляться из центра управления в Бишкеке. Но сегодня нам важно поговорить не только о самом запуске, сколько о том, что он может изменить здесь, в Кыргызстане. Спутниковые технологии позволяют получать информацию сразу о больших территориях. Это мониторинг сельскохозяйственных земель и пастбищ, состояние ледников и водных объектов, лесов и природных экосистем. Есть и другие направления. Спутниковый мониторинг планируется использовать для выявления незаконного недропользования, несанкционированных свалок и источников загрязнения. В перспективе эти данные хотят интегрировать с государственными цифровыми системами. То есть речь идет не просто о снимках из космоса. Их планируют использовать для анализа территории, планирования и принятия конкретных управленческих решений. Об этом сегодня поговорим по прямой телефонной связи с нашим гостем. Итак, на прямой телефонной связи академик Национальной академии наук Кыргызской республики Мурат Джуматаев. Мурат Садырбекович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мурат Садырбекович, ну что ж, для начала-то можно называть, что это именно действительно космическая новость для нашей страны?
1: Да, это так, значительное событие для нашей страны, потому что мы давно ожидали вот такое событие, нуждались в спутнике, потому что практически, ну...
0: Да, продолжайте, Мурат Садырбекович.
1: И развивающие страны имеют уже спутники, поэтому это очень, очень большое событие и для нашей страны, и ну, руководителей для нашей страны, которые все-таки взяли ответственность.
0: Мурат Садырбекович, ну вот эта новость вышла вчера, и вы знаете силу соцсетей, скажем, да, Мурат Садырбекович, и там вот многие обсуждали это космическое событие для нашей страны, но и были вопросы у некоторых пользователей интернета, вообще зачем это Кыргызстану вот нужен такой собственный спутник?
1: Зачем нужен? Ну, многие, то есть информации более-менее все, наверное, уже знают, зачем нужен спутник. Это не только, ну, не для престижа этой страны, а вот для, ну, если говорят коротко, в практическом значении, это инструмент для наблюдения за нашей территорией, на Кыргызстаном, за природными ресурсами и за экономикой. И я, ну, может, перечислю кратко, что может дать этот спутник Кыргызстана. Вот направление, допустим, сельское хозяйство. Можно контролировать посевы, состояние земель, пастбищ, выявление нехватки влаги, оценки урожайности. Водные ресурсы можно контролировать. Ледники, климат, когда засуха, когда влажность почвы, изменение растительности. Ну, возможно, сели, наводнения. Вот недавно все свидетели вот, в Китае и там на юге Китая прошло мощное оползни, люди пострадали. А у нас в горах тоже такие же озера имеются. За ними нужно постоянно наблюдать. Пожары, лесные пожары, степные пожары. Мы тоже наблюдаем, вот, даже в предгорьях Бишкека мы наблюдаем пожары. Недра, Кирилл, ну, иногда мы же наблюдаем, что незаконное использование природных ресурсов, недр, ну, обнаружение незаконных, значит, свалок и других изменений территории. Вот за такими вещами, правда, мы, ну, ученые, там, государственные органы воспользовались данными спутников других стран. Ну, там, вы сами, наверное, знаете, что есть ограничения. Это нужно за него платить, за эту информацию. Теперь наш свой спутник, который позволяет получать более точную и такую объемную информацию. И, наконец, можно создать цифровую карту Кыргызстана и обновить. Вот такие направления, ну, вы согласитесь, это очень важно для нашей страны.
0: Да, конечно, конечно. Мурат Садырбекович, ну, насколько я знаю, вы тоже принимали участие, да, в создании вот такого спутника?
1: Не, ну, это было, это совсем другое. Да, совсем другое. Это
0: вот к чему...
1: советское время, это... станция «Луна-24», да. Но там другие цели были. А здесь это спутник для космического зондирования Земли нужен. Вот я перечислил вот эти задачи. Для этого нужно. Ну, перед этим спутником поставлены такие задачи, вот такие же. Мониторинг сельхозземель, я же повторяю, ледников, водных объектов, ну, другие, вот, которые я... перечислил. И хочу сказать особенно для ученых. Дело в том, что ученые, наши ученые Национальной академии наук, университетов выполняют разные проекты совместно с другими учеными, европейскими учеными, китайскими учеными. Вот как раз с помощью вот спутникового зондирования Земли. Но мы всегда получали информацию от наших коллег и были ограничены в этом. И теперь у нас больше возможностей появилось, чтобы получать информацию. Я хочу для вот моей работы, в чем польза. Вот в последнее время в Академии наук, в Институте машиноведения, автоматики и геомеханики появилось направление исследований накопителей энергии. Вы все знаете, наверное, что у нас очень быстро стало развиваться эти возобновляемые источники энергии. Это солнечные электростанции, ветряные электростанции и вот аккумуляторные системы хранения энергии. Вот на Иссык-Куле, вы свидетели, вот недавно в июне месяце открыли первую солнечную электростанцию, в первую очередь. А эта электростанция мощностью 1900 мегаватт будет. Это огромная электростанция. Но, сами знаете, солнечная радиация, ветряные эти, они нестабильны. Нестабильны. И нужны накопители. А чтобы создавать их, чтобы они работали стабильно, нужна информация. Информация солнечной радиации, информация, как облако двигается, как ветер, откуда будет дуть, или направление ветра. Вот это всю информацию можно получить теперь от нашего спутника. То есть управлять энергетикой, энергосистемой. Значит, водные ресурсы, потому что гидроэлектростанции зависят от наличия воды в водохранилище. Видите, какая будет польза для экономики?
0: Мурат Садырбекович, вот ранее вы сказали, что Кыргызстан готов не просто вот, да, теперь получать спутниковые снимки, а уже полноценно работать с ними. Но тут у меня такой вопрос. А у нас есть ли специалисты, оборудование, цифровые системы, чтобы вот эти все данные из космоса превращать в конкретные решения на Земле для пользы?
1: У нас специалисты уже есть. Я же говорил, то мы в Академии наук, в университетах выполняем совместные работы с зарубежными коллегами, в частности, вот китайскими коллегами. И мы, у нас есть программные продукты, которые мы от них получали, что-то сами дорабатывали, чтобы эти снимки превратить в данные для нас. Вот, чтобы не просто эти фотографии, а превратить спутниковые данные в национальную систему мониторинга воды, сельского хозяйства, энергетики, климата, ну и следить, вот, предотвратить чрезвычайные ситуации.
0: Мурат Садырбекович, ну сейчас, в 21 веке, количество спутников на орбите нашей Земли. Вот хотелось бы просто узнать, вот как вообще спутники, наш спутник будет расположен, чтобы, ну не дай бог, столкнуться с каким-то другим спутником? Есть ли какие-то специальные ниши там, высота?
1: Такое ну, практически невозможно, потому что те страны, вот, ну, как бы заранее обладают вот своей областью вот, в космическом пространстве, свою точку. Вот в Кыргызстане, у Кыргызстана давно была своя точка, но только спутника не было. Угу. Вот теперь спутник появился, и думаю, ну, а насчет столкновения это вряд ли, потому что...
0: А вообще, Мурат Садырбекович, а можем ли мы теперь говорить о запуске первого спутника Кыргызстана как о начале, ну, уже полноценной космической программы нашей страны? И, на ваш взгляд, что может быть следующим этапом?
1: Не, ну, знаете, тут немного вы, наверное, путаете. Запуск космический. Дело в том, что вы, наверное, сами сказали информацию, что запущен наш спутник с помощью вот этого Falcon 9.
0: Да.
1: Это предприятие Илона Маска. Это. А тот спутник, который там теперь находится в космосе, это как бы инструмент, наш инструмент, который будет давать нам информацию. Ну, видимо, вот созданный, как, значит, Кыргызспутник, да, называется, значит, Кыргызспутник. Угу. Ну, видимо, такие же, вот эта компания будет создавать такие аппараты, которые и дальше будут с помощью других, вот, значит, организация будет выведена на космическое пространство.
0: Мурат Садырбекович, ну и в завершении беседы, может быть, вы хотели что-то еще сказать про то, что все-таки это первый спутник для Кыргызстана, открываются большие возможности для нашей страны?
1: Ну, я надеюсь, что на этом не остановится, особенно вот для нас, ученых, это получение информации, чтобы потом мы могли бы этой информацией воспользоваться, чтобы как-то вот ученые влиять на экономику страны, на производство, на промышленность. Вот меня это радует, что дальше будут выведены новые спутники, и мы будем принимать в них участие.
0: Ну хорошо, большое вам спасибо за очень интересный и обстоятельный разговор. Напомню, что в Кыргызстане было запущен буквально на днях, а именно 1 октября, в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в церемонии запуска первого национального спутника Кыргызской Республики. Запуск был осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов, запущенных одной ракетой-носителем. Вот только что мы это уточнили в разговоре с нашим гостем. А его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления, расположенного у нас, здесь, в Бишкеке. Запуск спутника открывает для Кыргызстана новые возможности для использования космических данных в различных сферах. А получаемая информация позволит осуществлять мониторинг сельскохозяйственных земель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также отслеживать изменения в природных экосистемах. Спутниковые данные будут использоваться для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения, а также для оптимизации логистических маршрутов. Ну и особое значение спутниковые технологии будут иметь для мониторинга и раннего выявления природных рисков. Получаемые данные позволят оперативнее выявлять признаки засух, наводнений, оползней, сели и лесных пожаров, что создаст дополнительные возможности для своевременного реагирования и снижения возможного ущерба. Ну и что в дальнейшем? В дальнейшем спутниковая информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами и использоваться для создания пространственных карт и аналитических моделей. Это позволит применять объективные данные при принятии государственных решений, инвестиционном планировании и контроле реализации государственных программ. Использование спутниковых данных в сочетании с возможностями суперкомпьютерных технологий создаст основу для более точного и эффективного управления экономическими и природными ресурсами Кыргызстана. Напомню, что в начале нашей программы мы поговорили по прямой телефонной связи с академиком Национальной академии наук Кыргызской республики Муратом Джуматаевым. Он нам рассказал о практической стороне данного мероприятия, я имею в виду запуска спутника, какие данные спутник сможет получать и в каких сферах он могут быть наиболее востребованы. Как отметил наш гость, это, конечно, прежде всего в сельском хозяйстве, мониторинге воды, ледников, пастбищ и природных территорий. Также мы отдельно поговорили о природных рисках, поскольку для нас, для Кыргызстана, это особенно актуально, насколько спутниковые данные могут помочь заранее выявлять засухи, оползни, сели, наводнения и другие природные угрозы, а также мы поговорили о том, насколько оперативно такая информация может поступать специалистам на земле. Также наш уважаемый гость, а именно академик Национальной академии наук Кыргызской республики Мурат Джумантаев, отметил, что у нас есть уже специалисты, которые смогут работать с получаемыми спутниковыми снимками. И в завершение этого разговора Мурат Садырбекович рассказал, что может быть следующим этапом, но главное, как он отметил, Мурат Садырбекович, что это только начало, и оно, конечно, будет развиваться и дальше. Это все было в рамках первой части нашей программы. Далее вас ожидают новости часа, а потом мы продолжим.

0: Первый национальный спутник Кыргызской Республики выведен на орбиту. Президент Садыр Жапаров накануне 1 октября в рамках рабочего визита в США принял участие в церемонии его запуска. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии и с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления в Бишкеке. Получаемые спутниковые данные будут использоваться для мониторинга сельскохозяйственных земель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ. Также информация поможет выявлять незаконное использование недр, несанкционированные свалки и другие источники загрязнения. Особое значение спутниковые технологии будут иметь для мониторинга природных рисков. Данные позволят оперативно выявлять признаки засух, наводнений, оползней, сели и лесных пожаров. В дальнейшем спутниковая информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами. Ее планируют использовать для создания карт и аналитических моделей, а также при принятии государственных решений и планировании развития страны. Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Беларусь посетил международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь-2026». На выставке, объединившей представителей промышленности стран ЕАЭС, инновационные компании и инвесторов, был представлен национальный стенд Кыргызстана. Свою продукцию разместили 12 отечественных промышленных предприятий. В рамках выставки состоялось пленарное заседание по вопросам промышленно-технологического сотрудничества. Адылбек Касымалиев подчеркнул важность развития совместных производств в рамках ЕАЭС. По его словам, Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве в сфере машиностроения, электротехники, производства строительных материалов, фармацевтики и легкой промышленности. Глава Кабмина отметил, что Кыргызстан и Беларусь уже реализуют совместные промышленные проекты. В Бишкеке работает завод по производству силовых трансформаторов, созданных по белорусской технологии. Касымалиев также сообщил, что за последние 5 лет объем промышленного производства в Кыргызстане увеличился более чем в 2 раза, с 4 миллиардов 24 миллионов долларов в 2021 году до 9 миллиардов 14 миллионов долларов в 2025. За 3 года в стране введено 287 промышленных предприятий, создано около 21 тысячи рабочих мест. До конца года планируется запустить еще 47 предприятий. Глава Кабмина также отметил значение крупных региональных проектов, включая железную дорогу Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Камаратинскую ГЭС-1, которые создают дополнительные возможности для промышленной кооперации. Участники выставки подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества и развития совместных производств в странах ЕАЭС. Организация тюркских государств сотрудничает более чем в 60 направлениях, включая внешнюю политику, туризм, спорт, сельское хозяйство, экономику и здравоохранение. Также есть сотрудничество в космическом направлении. Об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Умуралиев на 6-й встрече министров здравоохранения ОТГ с участием руководителей и представителей министерств здравоохранения стран-членов организации. По его словам, одним из важных направлений является сотрудничество в сфере здравоохранения. Когда нация здорова, развивается и экономика, и другие направления. В рамках ОТГ министерские встречи не ограничиваются обсуждениями. По их итогам принимаются конкретные документы, в том числе рабочие планы. И у нас также действуют рабочие группы по различным направлениям, сказал он. Умуралиев отметил, что в последние годы особое внимание уделяется обмену информацией между странами. По его словам, еще одним важным направлением является обмен медицинскими кадрами, поскольку состояние здравоохранения в странах ОТГ отличается. В одних государствах более развиты одни направления, в других – другие. Он подчеркнул, что сотрудничество в обеспечении лекарствами важно как с точки зрения гарантии качества, так и стоимости препаратов. В Кеминском районе с 21 октября по 15 декабря будет работать мобильная клиника, где жители смогут бесплатно получить медицинские услуги. Как сообщили в Кеминской районной госадминистрации, прием будут вести терапевт, кардиолог, невролог, офтальмолог, гинеколог, гастроэнтеролог, уролог, хирург, стоматолог и лор-врач. Также в мобильной клинике будут доступны УЗИ, КТ и рентген. Маммография, гастроскопия, колоноскопия, цистоскопия и малые хирургические операции. Клиника будет работать с понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут утра до 17 часов 30 минут вечера, в субботу с 8 часов 30 минут утра до 16:00. Проект финансируется благотворительной программой имени покойного короля Абдалы ибн Абдель Азиза при участии Исламского банка развития. В жилом массиве Берендикут увеличено количество школьных автобусов. Теперь учащихся обслуживают 3 автобуса, об этом сообщает мэрия Бишкека. Для повышения безопасности дорожного движения в жилом массиве также планируется установить дополнительные светофоры. А в дальнейшем предусмотрен запуск нового автобусного маршрута, который должен улучшить транспортную доступность жилом массива и расширить возможности передвижения для жителей. В настоящее время в Берендикут действует микроавтобусный маршрут под номером 177, на который ежедневно выходят 14 единиц подвижного состава. Кыргызский дзюдоист Эрлан Шеров вышел в финал соревнований 20-х азиатских игр в японском городе Айти-Нагоя. Об этом сообщает Государственное агентство физической культуры и спорта. Спортсмен выступает в весовой категории до 90 кг. В первой схватке Шеров досрочно победил представителя Шри-Ланки Мишеала Анджала Милана Марко, одержав победу приемом «Иппон». В четвертьфинале он победил представителя Объединенных Арабских Эмиратов за 1 минуту 35 секунд и вышел в полуфинал. В полуфинале Эрлан Шеров встретился с представителем Узбекистана и одержал победу со счетом 1-0. В финале Эрлан Шеров встретится с представителем Японии Рику Окадой. Финальная схватка начнется сегодня в 14:00 по бишкекскому времени. В Октябрьском районе Бишкека осветили тротуар вдоль проспекта Аллы Токумбаева. Как сообщили в мэрии столицы, работы проведены на участке от улицы Сухобатора до 12-го микрорайона. В рамках проекта сотрудники муниципального предприятия «Бишкек-свет» установили 75 новых опор освещения и современных светодиодных светильников. Установленное освещение позволит повысить безопасность и комфорт горожан при передвижении по пешеходной зоне в темное время суток. Работы по улучшению наружного освещения на городских улицах и пешеходных зонах продолжаются, говорится в сообщении муниципалитета. Курсы валют по отношению к сому, установленные Национальным банком Кыргызской Республики на сегодня: 1 доллар США – 87 сомов 44 тыйн, 1 евро – 98 сомов 71 тыйн, 1 российский рубль – 1 сом 4 тыйн, 1 казахский тенге – 19 тыйн, 1 китайский юань – 13 сомов 4 тыйн. Внимание, штормовое предупреждение 4 октября во второй половине дня и 5 октября в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды. Временами дожди, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду, а в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду. По западу акватории озера Иссык-Куль до 19-24 метров в секунду. 5 октября днем и 6 октября ожидается понижение температуры воздуха в Чуйской долине, Талаской долине, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей. Также в горных районах и высокогорных зонах. Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах. 2 октября в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики возможны селевые явления и подтопление пониженных мест. Также рекомендуется очистить арычные системы. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 6, 11 днем, плюс 24, 29. Сусамырской долине ночью 0, плюс 5 днем, плюс 11, 16. В Таласской долине ночью плюс 5, 10 днем, плюс 22, 27. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью плюс 9, 14 днем, плюс 24, 29. Иссык-Кульской области ночью плюс 6, 11, днем плюс 17, 22. В Нарынской области ночью плюс 1, 6, днем плюс 17, 22. В высокогорных зонах минус 2, 7, днем плюс 6, 11. В Бишкеке без осадков, ветер западный. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, 11. Максимальная температура воздуха днем плюс 25. 27.
1: Первое информационное радио.
2: Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и переходим к другим темам эфира. Предупреждать коррупцию до того, как совершено правонарушение. Об этом говорили в Бишкеке участники Международной научно-практической конференции. Современные механизмы предупреждения коррупции, международные стандарты и региональные практики. Мероприятие организовали Министерство внутренних дел Кыргызстана и Фонд Конрада Аденауэра по Центральной Азии. Представители государственных органов и эксперты из стран региона обсудили законодательные механизмы, профилактику коррупционных рисков и практику уведомления о попытках склонения к коррупционным действиям. Подробности далее.
0: Борьба с коррупцией сегодня рассматривается не только как выявление уже совершенных правонарушений и привлечение виновных к ответственности. Один из главных акцентов – профилактика, то есть устранение причин и условий, которые могут привести к коррупционным проявлениям. В Кыргызстане эта работа ведется в рамках национального законодательства и государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы. Документ предусматривает повышение прозрачности работы государственных органов, выявление коррупционных рисков, развитие цифровых инструментов и формирование антикоррупционного правосознания. О национальной системе противодействия коррупции на конференции рассказал первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Адылбек Бейбосунов.
3: Кыргызская Республика последовательно совершенствует национальную систему противодействия коррупции. Закон Кыргызской Республики о противодействии коррупции и государственным стратегия по противодействию коррупции на 25-30 годы предусматривает комплекс правовых и организационных механизмов, направленных на повышение прозрачности деятельности государственных органов, предупреждение коррупционных рисков, развитие цифровых инструментов в целях профилактики коррупционных правонарушений, а также на формирование антикоррупционного правосознания в государственных служащих. В этой связи особое значение приобретает вопрос о предотвращении конфликта интересов, эффективного внутреннего контроля, своевременного реагирования на коррупционные риски, а также формирования в государственном аппарате принципа нетерпимости коррупционных проявлений.
0: Отдельное внимание на конференции уделили тому, насколько важно, чтобы антикоррупционные нормы работали не только на уровне законодательства, но и непосредственно в повседневной деятельности государственных органов. Участники обсудили действующие механизмы профилактики, ответственность государственных служащих и необходимость своевременного реагирования на коррупционные риски. О правовых и практических основах этой работы в Кыргызстане рассказал генеральный секретарь антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики Нурипа Муканова.
4: Чем отличается сегодняшний новый Кыргызстан от того Кыргызстана, который был, ну, скажем так, 5-10 лет тому назад? Ну, во-первых, с точки зрения науки и практики, успешность коррупции утверждается двумя индикаторами. Первый – это наличие политической воли главы государства. И второе – это экономические реформы. В нашей стране мы имеем оба индикатора, они успешные. И политическая воля президента Садыра Нурсултановича, она легла в основу всей антикоррупционной политики страны и, соответственно, нашла отражение во всех нормативно-правовых и законодательных актов.
0: Одной из тем встречи стал и международный опыт. Представители Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана сопоставили подходы к предупреждению коррупции, обсудили существующие проблемы и возможные решения. При этом участники подчеркнули значение открытого профессионального диалога. Обмен опытом позволяет не только оценивать уже применяемые механизмы, но и искать новые инструменты профилактики. политики. О роли такого взаимодействия говорит директор фонда Конрада Аденауэра по Центральной Азии Андре Альгермиссен.
4: Для меня очень важно, это вот не только определение, что вот да, есть коррупция. Для меня очень важно является именно меры по предотвращению коррупции. А этого можно достичь также при налаживании диалога, при обсуждении, обмене опытом и обмене мнениями. Когда я смотрю на вас всех, тех, кто сегодня нашел время, возможность участвовать в данной конференции, я вижу огромный интерес, а я также вижу вашу готовность обсудить такую немаловажную для каждого политического общества тему. И я вижу представителей не только различных органов, но и также ведомств, и также я вижу разный опыт. Я вижу, что и молодежь в последнее время очень активно занята решением этой темы.
0: Практическая часть конференции была посвящена и механизму уведомления о случаях, когда человека пытаются склонить к совершению коррупционного правонарушения. Вопрос особенно важен для государственных служащих, которые должны понимать, как действовать в такой ситуации и куда сообщать о подобных фактах. Участники рассмотрели новые меры и механизмы, направленные на усиление профилактики коррупции, говорит уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Назгуль Садыгалиева.
5: На сегодняшний день Генеральной прокуратурой приняты комплекс мер по предупреждению коррупции. Разработан в новой редакции закон о противодействии коррупции, который принят в феврале этого года. Кроме того, внесены изменения в закон о конфликте интересов. Это основные антикоррупционные законы, наши нормативные акты. Кроме того, на сегодняшний день антикоррупционная стратегия, она радикально, подход к антикоррупционной политике изменен в сторону предупреждения коррупции. То есть сегодня мы говорим о том, что мы должны переходить от реагирования на коррупционные правонарушения либо проявления на системное предупреждение коррупции в стране.
0: Таким образом, одна из ключевых задач антикоррупционной политики – реагировать не только на последствия, но и на риски еще до совершения правонарушения. Участники конференции отметили необходимость дальнейшего совершенствования законодательства, повышение информированности государственных служащих и граждан, а также развитие практических механизмов предупреждения коррупции. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
2: В Кыргызстане продолжается работа по привлечению инвестиций и запуску новых производств. На сегодняшний день сформирован портфель из 208 инвестиционных проектов стоимостью 406,5 миллиардов сомов. Подробности далее. В Кыргызстане определены 208 инвестиционных проектов общей стоимостью более 406,5 миллиардов сомов. Они охватывают такие направления, как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, туризм, транспорт и логистику, социальную инфраструктуру и индустриальные парки. Перечень проектов был рассмотрен на заседании под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Турыбаева. Теперь основной вопрос – найти необходимые средства для реализации этих проектов. Для этого будут определены источники финансирования и разработаны механизмы государственной поддержки. По словам экономиста Искендера Шаршеева, объединение проектов в единый инвестиционный портфель позволит системно проводить дальнейшую работу.
6: Очень хорошо, что такое количество проектов сформировано, сумма огромная. Чтобы эту сумму, естественно, профинансировать, наша страна, наверное, могла бы в течение многих лет сама это все профинансировать, но, скорее всего, потребуются деньги международных инвесторов. Для этого нужны еще мероприятия, B2B-мероприятия, конференции, встречи, выставки, питч-мероприятия, где питч-деки по этим проектам будут предоставляться на внимание инвесторов. Соответственно, это нужно у нас в стране организовывать, за рубежом, обмениваться офертами с крупными инвестиционными холдингами, компаниями, которые управляют финансами в мире. И я думаю, что да, это будет очень хорошо, если мы привлечем мировых инвесторов к нам, потому что именно по этой причине, по той, что многие инвесторы с разных стран работают в стране, многие страны, которые вот поднялись хорошо и развились, именно и развились, потому что для того, чтобы страна была в безопасности, во-первых, во-вторых, чтобы в ней был экономический рост, нужно наличие разнообразных инвесторов из разных стран, из разных сфер. Ну и к тому же нужно, чтобы наши аналитики, международные аналитики смотрели, что мы будем у себя производить, насколько она будет необходима миру, чтобы можно было экспортировать, чтобы проекты действительно были прибыльными и для страны, и для инвестора.
2: Пока не определено, когда именно будет запущен каждый из 208 проектов и в каком объеме они будут профинансированы. Однако при их полной реализации эффект может напрямую отразиться на экономике. В частности, будут открываться новые предприятия и создаваться рабочие места, увеличиваться объемы производства. В регионах может повыситься экономическая активность, что создаст условия для роста местных доходов. По информации начальника отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Таланта Карасартова, в стране активно ведется работа по запуску новых предприятий.
7: В соответствии с поручением главы государства, ежегодно реализуется программа 100 промышленных предприятий. За каждым проектом закреплены руководители государственных органов. Поскольку проекты реализуются в регионах, за них отвечают представители на местах и полномочные представители президента, а в центре – руководители соответствующих государственных органов. В Таласской области ко Дню независимости при участии президента были открыты 60 промышленных предприятий. В результате создано более 4000 новых рабочих мест. По предприятиям, в которые привлечено около 500 миллионов долларов инвестиций, сейчас ведется большая работа. Ожидается, что до конца года эти проекты будут реализованы.
2: Для реализации проектов важно качественно подготовить технико-экономическое обоснование, бизнес-планы и финансовые модели. Отмечается необходимость оказания предпринимателям экспертной поддержки в этом направлении. Также акцент сделан на сотрудничестве местных органов власти с институтами развития и государственными банками. Эксперт Улукман Мамытов отмечает, что при финансировании инвестиционных проектов важно эффективно использовать возможности банковской системы.
8: У нас много запускается производств, но все они страдают от того, что не хватает финансирования, не могут нормально взять кредитов в банки, потому что банки плохо кредитуют реальный сектор. Пример со строительной отраслью показывает, то, что вкладываются в эту отрасль все, а банки всего лишь на 6%. То есть надо пересматривать банковскую систему и разрабатывать программы, стимулирующие банки работать с предприятиями. Они, конечно, боятся рисков, их можно понять. Они спрашивают залоги. Но, скажем, предприятий у нас очень много в регионах, а в регионах залоги дешевые, и поэтому эта система хорошо не работает. Надо подключать тот же гарантийный фонд, придумывать новые механизмы. И эти новые механизмы могут включать, вот за рубежом используется такой механизм. Государственные или частные банки, они заходят в долю, в совсем небольшую долю предприятия, изнутри их смотрят, мониторят и видят все риски, и уже выделяют долгосрочные кредиты на развитие. Это бы как раз минимизировало бы проблему залога. Вот такие вот новые механизмы надо искать, разрабатывать новые программы.
2: Таким образом, главная цель – 208 проектов стоимостью 406,5 миллиардов сомов заключается не только в привлечении инвестиций, но и в развитии производства, создании новых рабочих мест и расширении экономических возможностей региона. По мнению специалистов, скорость реализации проектов в первую очередь будет зависеть от их качества. Определение источников финансирования и эффективности механизмов государственной поддержки. Айдай Низаркулова, Биринча Радио. С 2027 года ограничения на использование пластиковых пакетов начнут действовать на всей территории Кыргызстана. Подробности далее.
9: Закон об ограничении использования пластиковых пакетов был принят в Кыргызстане в 2023 году. На первом этапе его положения начали реализовывать в Иссык-Кульской области. За это время в регионе ограничили бесплатную раздачу пластиковых пакетов и начали постепенно переходить на бумажные и другие разрешения. Разрешенные виды упаковки. Теперь эти требования будут действовать по всей стране. Как отметил главный специалист Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Нурсултан Акматов, эта работа ведется уже 3 года.
10: Результаты, конечно же, есть. Есть положительная динамика. Большие вот эти наши супермаркеты, гипермаркеты, торговые центры, мы можем видеть, что если мы сейчас пойдем дальше, то там уже нету бесплатной выдачи полиэтиленовых пакетов. Там сейчас предлагают альтернативы как в виде бумажных и шопперы многоразовые. И можем уже видеть на прилавках вот эти биоразлагаемые пакеты. Но про них тоже нужно отметить, что на данный момент мы сейчас как раз работаем над этим, да, чтобы иметь уже собственные лабораторные исследования для определения именно действительно биоразлагаемых пакетов.
9: С 2027 года ограничения распространятся на всю территорию Кыргызстана. При этом речь идет не о полном отказе от любой полимерной упаковки. Закон определяет конкретные виды пакетов, которые разрешены к использованию. Отдельное внимание будет уделяться контролю качества разрешенной продукции. Пакеты должны соответствовать установленным требованиям. Для этого планируется усилить лабораторный контроль. Продолжит главный специалист Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Нурсултан Акматов.
10: По сути, это те же пакеты, да, полиэтиленовые, те же одноразовые пластиковые изделия. Но важный нюанс, что мы предлагаем чтобы эти пакеты уже были с содержанием биоразлагаемых материалов. Также мы делаем упор на толщину пакетов, то есть не менее 15 микронов один слой пакета. Толщина нам даст более лучшую собираемость и практичность. Да, они не будут одноразовыми. Третий момент, на что мы обращаем внимание, это содержание переработанного вещества. В данном случае речь идет конкретно про мусорные пакеты. Они должны быть 100% из переработанного материала.
9: Ограничение пластиковых пакетов затрагивает не только производителей и торговые точки, но и самих потребителей. Экологи отмечают, что переход на альтернативную упаковку может способствовать сокращению объема пластиковых отходов. Как эти изменения оценивают представители экологического сообщества и насколько важен такой переход для окружающей среды, мы спросили экоактивиста, основателя фонда Таза Харма Андрея Панаева.
11: Недавно мы делали замеры на микропластик на Иссык-Куле, и он здесь в минимальном количестве присутствует. И все эти работы, которые сейчас проводятся, они очень актуальны, очень вовремя. Если сейчас рост остановится, будет хорошо. Тот микропластик, который уже есть, он, понятно, никуда не денется со временем, он просто осядет, будет в донных отложениях. И в целом, в общем, это будет полезно для здоровья, да, поэтому классная тенденция, классные законы. Главное, чтобы все работало.
9: Таким образом, с 2027 года единые требования к использованию пластиковых пакетов будут действовать уже во всех регионах Кыргызстана. Опыт Иссык-Кульской области планируется распространить на всю страну. При этом эффективность новых правил будет зависеть от их соблюдения, доступности альтернативной упаковки и системы контроля ее качества. Канат Султакеев, Беренче Радио.
2: Это была программа «Кыргызстан» на Беренче Радио. Ее для вас провели Айдана Заркулова и Канат Султакеев. До новых встреч!

0: Добрый день, в эфире Беринча Радио, Евразийская интеграция. Миграция в рамках Евразийского экономического союза играет важную роль в экономическом сотрудничестве между Кыргызстаном, Россией, Казахстаном, Белоруссией и Арменией. Одним из главных преимуществ союза является свободное перемещение рабочей силы. Граждане стран ЕАЭС могут работать в России без получения патента или разрешения на работу, что значительно упрощает трудоустройство. Несмотря на упрощенные условия для граждан ЕАЭС, мигранты обязаны соблюдать российское законодательство. Для совершенствования миграционного учета Россия внедряет цифровые технологии, одной из которых является приложение RUID. Оно предназначено для упрощения процедуры въезда иностранных граждан, предоставления необходимых данных и получения информации о миграционном статусе. Заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмазбек Байбосов рассказал о работе приложения RUID.
1: В целом, почему в российском направлении в России ужесточаются правила пребывания, миграционный режим, это началось после известных событий с участием иностранных граждан на территории Российской Федерации, как вам известно, те же события в концертном зале «Крокус Сити», и другие террористические акты. После этого российская сторона начала принимать меры по урегулированию вопросов, связанных с нелегальным пребыванием иностранных граждан. Это и коснулось, конечно, наших граждан. Все идет к тому, чтобы прийти к новым подходам учета, регистрации и пребывания иностранцев на территории России. То есть это сейчас мы можем смело говорить, что российская сторона сейчас вводит новый термин «цифровой профиль иностранного гражданина». То есть это когда в режиме онлайн соответствующие службы, миграционные службы, Министерство внутренних дел и другие службы могут отследить от начала въезда в Российскую Федерацию, пребывания и до выезда из Российской Федерации, вообще в целом мониторить за действиями иностранных граждан. Что касается RUID, это вот продолжение этой темы, это новое приложение. Как вам известно, в прошлом году в экспериментальном режиме был введен. Эксперимент показал, что это хорошая возможность создания именно этого упомянутого цифрового профиля иностранного гражданина. И сейчас Россия приняла решение о том, что с 30 июля, уточнюсь, будет желательным именно для тех категорий граждан. Ничего сложного, оказывается, нет. Там приложение доступно в App Store, Google Play, да, RuStore и так далее. Скачивается приложение, через это регистрация RUID, вход возможен только посредством госуслуг. Цель поездки указывает, какой регион, и там автоматически система запрашивает фотографию к ним в портал, и автоматически выходит информация о том, что человек разрешен въезд или не разрешен. То есть мы же знаем, что в России очень большое количество граждан находится в черном списке, так называемые, это те, которые ранее находились на территории Российской Федерации и нарушили закон. И
0: вместе с тем необходимо отметить, что с сентября приложение Амина стало обязательным для иностранцев в Москве. Новые требования распространяются на совершеннолетних студентов, обучающихся в Москве и Московской области, членов семей иностранных граждан, прибывших в эти регионы для работы, а также на тех, кто приезжает с частными, гостевыми, туристическими и другими целями на срок более 90 дней. С 1 сентября приложение Амина станет обязательным для иностранцев в Москве. С этой даты расширяется перечень иностранных граждан, на которых распространяется требование об обязательном использовании мобильного приложения Амина для оформления миграционного учета. С указанной даты установить приложение, пройти предусмотренные процедуры и оформить миграционный учет будут обязаны следующие категории иностранцев, достигших 18 лет. Это студенты от 18 лет, обучающиеся в в образовательных организациях Москвы и Московской области члены семей иностранцев, находящихся в указанных регионах в связи с осуществлением трудовой деятельности. Иностранцы, прибывающие в Москву и одноименную область в частных, гостевых, туристических и иных целях, не связанных с трудовой деятельностью, если срок их пребывания превышает 90 календарных дней. Главный специалист отдела по миграционной политике Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гульнас Исаева рассказала о работе приложения и ее цели.
2: Основное назначение этого – это получение соответствующими органами Российской Федерации геолокации иностранных граждан, которые пребывают на территории Москвы и Московской области, и уведомление о постоянном месте жительства или смене места жительства будет передаваться через это мобильное приложение. Положительной стороной этого приложения необходимо отметить, что если раньше для того, чтобы зарегистрироваться, обязательно физически должен был хозяин жилья сопровождать иностранного гражданина, то теперь этой необходимости нет. Да, то есть через мобильное приложение, то есть одним словом, бюрократические вот такие моменты, они исключаются.
0: Требование об обязательном использовании мобильного приложения Амина не распространяется на иностранцев, не достигших 18 лет. Рекомендуется гражданам Кыргызской Республики, подпадающим под указанные категории, заблаговременно установить приложение Амина, пройти необходимые процедуры и оформить миграционный учет в установленном порядке. Третий секретарь консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Нургазы Джумалиев подчеркнул, установление приложения обязательно для кыргызстанцев, находящихся в Москве и Московской области.
3: Мобильное приложение, поскольку является обязательным, в течение, если 3 дней мобильное приложение не передает геолокацию, это будет считаться нарушением миграционного законодательства в виде административного правонарушения. Гражданин может в качестве ответственности попасть в реестр контролируемых лиц. Данный реестр служит для того, чтобы гражданин урегулировал свое правовое положение или уже самостоятельно выехать из Российской Федерации. Действительно, могут быть какие-то трудности при регистрации мобильного приложения. Им необходимо идти в многофункциональный центр. Это аналог кыргызстанского ЦОНа в Российской Федерации. Кроме того, они могут онлайн обратиться в техподдержку, а также подробно получить информацию в нашем посольстве Кыргызстана в Российской Федерации.
0: Особое внимание на изменения следует обратить студентам, членам семей трудящихся, а также гражданам, планирующим длительное пребывание. Ведомство призывает граждан заранее ознакомиться с новыми требованиями и не откладывать прохождение необходимых процедур. Руководитель секретариата Совета по вопросу миграции и противодействия торговле людьми при Торгожорку Кенеша Кыргызской Республики Улан Ногойбаев призвал кыргызстанцев, выезжающих в Москву и Московскую область, зарегистрироваться в приложении.
4: Через Амина можно подтвердить место пребывания, не выходя из дома, сделать это быстро и удобно. Но, уважаемые друзья, хочу подчеркнуть, если не пройти регистрацию вовремя, можно столкнуться с серьезными последствиями в виде административных штрафов, трудностями при получении разрешения на работу, а в некоторых случаях даже запретом на въезд в Российскую Федерацию. Что необходимо сделать для того, чтобы зарегистрироваться? Нужно всего 3 шага. Первое – это скачать приложение Амина через Google Play или App Store. А второе – указать свои данные и номер паспорта, то есть вам необходимо их приготовить, да, чтобы ввести, и подтвердить ваш адрес проживания. После этого информация автоматически поступает в систему миграционного учета, и посещать отделение МВД вам уже не нужно, что очень удобно, и я думаю, не все у нас любят, да, посещать, скажем так, МВД.
0: Отмечается, что приложение Амина не заменяет приложение RUID, которое используют перед поездкой в Россию. Необходимо отметить, что несмотря на упрощенные условия для граждан ЕАЭС, мигранты должны соблюдать российское законодательство, своевременно проходить регистрацию по месту пребывания и официально оформлять трудовые отношения. Нарушение этих требований может привести к штрафам и другим ограничениям. Программу «Евразийская интеграция» подготовила Айдая Незаркулова.
5: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
6: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
7: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 2 октябрь күнгү жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
6: Түркия жаңылыктары.
7: Түркиянын тышкы иштер министрлиги Йемендеги хуситтердин Мединадагы пайгамбар мечитине кызмат кылган жарандык инфраструктурага жасаган чабуулун катуу айыптаганын жарыялады. Министрлик хуситтердин Сауд Арабиясына жасаган чабуулу боюнча жазуу жүзүндө билдирүү жарыялады. Билдирүүдө хуситтердин Мединадагы пайгамбар мечитине кызмат кылган жарандык инфраструктурага жасаган чабуулун катуу айыптайбыз. Сауд Арабиясынын эгемендүүлүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч келтирген ислам дүйнөсүнүн ыйык баалуу улуктарын бутага алган бул провокациялык чабуулдар дароо жана шартсыз токтотулушу керек деп айтылды. Билдирүүдө Түркиянын Сауд Арабиясын бекем колдой тургандыгы кайталанып, аймактагы чыңалууну мындан ары күчөтө турган кадамдардан качуу зарылдыгы баса белгиленди. Сауд Арабиясы жетектеген араб коалициясы кичи Йемендеги хусит козголоңчулары 3 күн мурун Мединадагы Тайба электр станциясын дрон менен бутага алганын жарыялаган. Түркия, Азербайджан, Грузия үч тараптуу коргоо министрлеринин жыйыны Азербайджандын Шуша шаарында өткөрүлүүдө. Түркиянын улуттук коргоо министри Яшар Гүлер, Грузиянын премьер-министри жана коргоо министри Иракли Чиковани жана Азербайджандын коргоо министри генерал Закир Гасанов менен жолугушту. Улуттук коргоо министрлигинен берилген маалыматта Азербайджан, Түркия, Грузия үч тараптуу коргоо министрлеринин жолугушуусу бүгүн Азербайджандын Шуша шаарында өтүп жатат. Үч тараптуу жолугушууга чейин улуттук коргоо министри Яшар Гүлер, Грузиянын вице-премьер-министри жана коргоо министри Иракли Чиковани жана Азербайджандын коргоо министри генерал Закир Гасанов менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү деп айтылды. Авиация, космос жана технология фестивали Технофест шаарында Урфа ГАБ аэропортунда улантылууда. Көптөгөн маданий иш-чаралар өтүп жаткан фестивалда Түркиянын элдик бий федерациясынын көргөзмө тобу өлкөнүн ар кайсы аймактарындагы элдик бийлерди Технофест конокторуна тартуулайт. Ар кандай курактагы катышуучулар үчүн алдыңкы технологиялык симуляциялардан баштап илимий семинарларга жана көргөзмөлөргө чейин иш-чаралар камтыган бул масштабтуу иш-чарада авиация жана коргоонуу өнөр жайын авиашоолору да өткөрүлөт. Фестивалда бүгүн Түрк аба күчтөрүнүн соло түрк көрсөтүүчү тобу учушат. Фестивалда ошондой эле сахналык көрсөтүүлөр, көргөзмөлөр, билим берүүчү семинарлар, симуляциялык тажрыйба аянтчалары, планетарий, илимий шоулар, Технофест убакыт туннели, улуттук деңиз кургактык аба унааларынын көргөзмөсү, жарманке иш-чаралары жана студенттер үчүн атайын биринчи учуу иш-чаралары сыяктуу көптөгөн тажрыйбалар конокторго сунушталат. Фестивалдын 3-үнчү күнү концерт менен аяктайт. Технофест түштүк чыгыш 4 октябрга чейин ар түрдүү иш-чаралар менен улантылат.
6: Түрк дүйнөсүнүн жаңылыктар.
7: Кыргызстандын биринчи жергиликтүү спутниги орбитага учурулду. Кыргызстандын президентинин басма сөз борборунун билдирүүсүнө ылайык, биринчи улуттук спутник АКШнын Калифорния штатындагы Ванденберг аба күчтөрүнүн базасынан SpaceX Falcon 9 ракетасынын жардамы менен орбитага учурулду. Америка Кошмо Штаттарына жумушчу сапар менен барган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров учуруу аземине катышып, бул тарыхый учурууга күбө болду. Бириккен Араб Эмирликтери менен биргелешкен аракеттердин натыйжасында космоско учурулган спутник Кыргызстандын экономикасын жана экологиясын көзөмөлдөөдө маанилүү ролду ойнойт. Спутник айыл чарба жерлеринин жана жайыттардын абалын, кургакчылык коркунучтарын, айыл чарба түшүмдөрүн көзөмөлдөө үчүн жогорку чечилиштеги оптикалык сенсорлорду колдонот. Мындан тышкары спутник Кыргызстан үчүн маанилүү болгон мөңгүлөрдү, суу ресурстарын, дарыяларды жана экологиялык өзгөрүү үйлөрдү көзөмөлдөөгө, ошондой эле табигый кырсыктардын коркунучун алдын ала белгиленишине жардам берет. Спутниктин бардык башкаруусу жана маалымат агымы Борбор шаар Бишкекте жайгашкан башкаруу борборунан башкарылат.
8: Дүйнө жаңылыктары.
7: Оккупацияланган Чыгыш Кудусту Израиль полициясынын коргоосу астында 800 мыйзамсыз израилдик отурукташуучу Алякса мечитине кирип, Талмуд ырым-жырымдарын аткарып, сыйынып, ырдап бийлешти. Ошол эле учурда Израиль күчтөрүнүн аймактагы палестиналыктардын үйлөрүн бошотуп, чатырларга снайперлерди жайгаштырганы билдирилди. Ал эми жүздөгөн отурукташуучу Израилдин күчтүү аскердик коргоо астында оккупациядагы Батыш Шерияда Юсуфтун мүрзөсүнө кирди. Америка Кошмо Штаттарынын армиясы бир нече кеме менен жакынкы чыгышка 9000 аскер жиберет. Бул кадам менен октябрь айынын акырына чейин аймакка 3 учак конуучу кемеси жайгаштырылышы мүмкүн. Бул президент Дональд Трамптын ноябрь айындагы орто мөөнөтү шайлоодон кийин Иранга карата чабуулдардын күн тартибине келиши мүмкүн экендиги тууралуу эскертүүсүнөн кийин ишке ашууда. Трамп өзгөчө Тегерандын акыркы ооба катышпоосун үчүн жетеринче жакшы болбоду деген негиз менен четке какты. Литванын президенти Гитанас Науседа жакында болгон исламофобиялык окуялар өзүнчө аракеттердин эмес, уюшкан өнөктүктөрдүн бир бөлүгү болушу мүмкүн экенин эскертти. Бул билдирүүлөр Вильнюста Курандын эл алдында өрттөлүшү жана бир мечиттин тышында мусулмандар ибадат кылып жаткан учурда чочконун башын колдонуп өткөрүлгөн каршылык акциясынан кийин жасалды. Эки окуя боюнча иликтөө башталды. Науседа өлкөлөрдү диний негизде бөлбөөгө чакырып, тынчтыкта жанаша жашоого чакырды. Иранды жактаган Ирактык куралдуу топтору АКШнын лидерлигиндеги коалициянын чегинишинен кийин курал таштоону четке кагып, кандайдыр бир календарга же келишимге көз каранды эмес экендерин жарыялады. Бул каршы чыгуу Ирактын премьер-министринин согуш жана тынчтыкка байланыштуу чечимдеринин мамлекетке таандык болушу керектигин талап кылып, куралсыздануу үчүн 2027 жылы июнь айынын акыркы күн катары белгилеген учурда келди. Бир тараптан Иран АКШнын чыгышы тарыхый бир жеңиш катары мүнөздөдү жана Америка бөлүктөрүн жакынкы чыгыштан чыгып кетүүгө чакырды. Газадагы Кемал Адван ооруканасынын камактагы директору дарыгер Хюссам Эбу Сафи Европа парламентинин 2026 Сахаров ой эркиндиги сыйлыгына талапкер көрсөтүлдү. Палестиналык балдар дарыгери 2024 жылдын декабрь айынан бери эч кандай айыптоо жана сот болбостон Израилдин көзөмөлүндө камакта. Израиль анын Хамас менен байланышта экендигин ортого салууда, бирок үй бүлөсү жана адвокаттары муну четке какты. Адам укуктары сыйлыгын алгандар 22 октябрда белгилүү болот. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Первый национальный спутник Кыргызской республики выведен на орбиту. Президент Садыр Жапаров 1 октября в рамках рабочего визита в США принял участие в церемонии его запуска. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Далее подробно.
1: Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов, запущенных одной ракетой-носителем. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления, расположенного в Бишкеке. Запуск спутника открывает для Кыргызстана новые возможности использования космических данных в различных сферах. Получаемая информация позволит осуществлять мониторинг сельхозземель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также отслеживать изменения в природоохранных экосистемах. Спутниковые данные будут использоваться для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения, а также для оптимизации логистических маршрутов. Особое значение спутниковые технологии будут иметь для мониторинга и раннего выявления природных рисков. Получаемые данные позволят оперативнее выявлять признак засух, наводнений, оползней, серий и лесных пожаров, что создаст дополнительные возможности для своевременного реагирования и снижения возможного ущерба. В дальнейшем спутниковая информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами и использоваться для создания пространственных карт и аналитических моделей. Это позволит применять объективные данные при принятии государственных решений, инвестиционном планировании и контроле реализации государственных программ. По словам президента Садыра Жапарова, работа над спутником началась около 2,5 лет назад.
2: Мындан 2,5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап бириккен араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби портс.
3: Сегодня для государства и кыргызстанцев особенный исторический день. Когда будущие поколения будут спрашивать, когда впервые спутник Кыргызстана полетел в космос, они будут помнить 1 октября 2026 года. Разработка аппарата началась около 2,5 лет назад по его поручению. Речь идет не о телекоммуникационном спутнике. Пусть наши граждане не думают, что это спутник для обеспечения мобильной связи. Это другой спутник. Он будет проводить мониторинг природы, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, таяния ледников. Аппарат позволит исследовать состояние земель и определять, какие сельскохозяйственные культуры лучше выращивать на конкретных участках. Полученные данные также планируется использовать для прогнозирования засухи и осадков, наблюдения за ледниками и изучения природных ресурсов. Раньше КР приходилось покупать подобную информацию у стран, располагающих собственными спутниками.
1: Спутник будет использоваться для последовательного изучения всей территории Кыргызстана площадью около 200 тысяч квадратных метров, также добавил Садыр Жапаров.
2: Спутник десегеле баяк биздин жарандар ойлоп албасын, бая телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник.
3: Раньше у нас своего спутника не было. Мы платили другим государствам и просили предоставить нам данные, будь то 100 гектаров, 1000 гектаров или информация о погоде. Теперь такой зависимости не будет. Управлять спутником будут непосредственно из Бишкека. Теперь это будет наш собственный спутник. Мы будем на 100% сами его контролировать, находясь в Бишкеке. Площадь Кыргызстана составляет около 200 тысяч квадратных километров. И заявил, что в перспективе спутниковые данные позволят изучить территорию страны значительно подробнее. За 5 или 10 лет мы сможем узнать состояние практически каждого квадратного метра нашей земли. Какой там грунт, что можно выращивать, какие имеются природные ресурсы. Запуск должен дать республике как экономический, так и экологический эффект. В дальнейшем власти смогут предоставлять фермерам данные о состоянии почвы и рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур. Следующим шагом в перспективе может стать запуск телекоммуникационного спутника. Если в нашей стране и Центральной Азии будут стабильность и мир, в ближайшие 5-10 лет, в зависимости от нашей готовности,

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: В эфире новостей. Добрый вечер и основные темы сегодня. Президент Садыр Джапаров в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с представителями кыргызской общины, проживающими в штате Калифорния. В Бишкеке состоялось 6-е совещание министров здравоохранения Организации Тюркских Государств, объединившее руководителей и представителей органов здравоохранения государств-членов организации для обсуждения ключевых вопросов развития сотрудничества в сфере здравоохранения. И по 4 октября в горных районах страны ожидается снег, а на отдельных перевалах дороги могут стать скользкими. Водителям, которые планируют поездки через перевалы Тюашу, Алабель, Утмёк, Чонашу и Кукарт, рекомендуют заранее заменить шины на зимние. Далее подробно. Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с представителями кыргызской общины, проживающими в штате Калифорния. Встреча с соотечественниками состоялась во время пребывания главы государства в Лос-Анджелесе, куда он прибыл для участия в мероприятиях, связанных с запуском первого национального спутника Кыргызской Республики. Спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя компании SpaceX, расскажет мой коллега.
1: Общение с кыргызстанцами, проживающими за рубежом, стало одной из важных частей программы пребывания президента в Соединенных Штатах Америки. Для представителей кыргызской диаспоры такие встречи являются возможностью напрямую пообщаться с руководством страны, обсудить волнующие вопросы и поделиться своими предложениями. Встреча прошла в атмосфере открытого диалога. Кыргызстанцы рассказали о жизни в Соединенных Штатах, а также о сохранении связи с Кыргызстаном. В ходе встречи также была затронута тема возможности для соотечественников участвовать в развитии Кыргызстана. Люди, получившие образование, профессиональный опыт и предпринимательские навыки за рубежом, обладают значительным потенциалом для реализации совместных проектов, обмена знаниями и привлечения новых возможностей для страны.
2: Кыргызстан биринчи спутнигин качан учурдула дегенде 1 октябрь 2026 жылдеп. Анан Кудай буйрса алдыда мына балдарга мен тапшырма берип кетип атам. Мурда деле 2-3 жылдан бери.
1: Визит Садыр Джапарова в Калифорнию проходил на фоне важного для Кыргызстана события запуска первого национального спутника.
2: Көбүрөк спутник жүрүшүбүз керек экен, аны да Кудай буйрса.
3: Александр Дмитрий Кулар деген Дубайда Кудай биде бизге жардам берип жүрүштү спутник боюнча.
4: Чын рахмат.
1: Первый национальный спутник Кыргызстана стал результатом развития сотрудничества страны с международными технологическими компаниями. Его запуск имеет значение не только для космической отрасли, но и для развития современных технологий в Кыргызстане. Как отметил Садыр Джапаров, в обращении к кыргызстанцам после запуска спутника 1 октября стало историческим днем для страны. По словам президента, будущее поколение будет помнить эту дату как день, когда первый спутник Кыргызстана был выведен в космос.
5: 2,5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап бириккен араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби портс.
6: Сегодня для государства и кыргызстанцев особенный исторический день, когда будущие поколения будут спрашивать, когда впервые спутник Кыргызстана полетел в космос, они будут помнить 1 октября 2026 года. Разработка аппарата началась около 2,5 лет назад по его поручению. Речь идет не о телекоммуникационном спутнике. Пусть наши граждане не думают, что это спутник для обеспечения мобильной связи. Это другой спутник. Он будет проводить мониторинг природы, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, таяния ледников. Аппарат позволит исследовать состояние земель и определять, какие сельскохозяйственные культуры лучше выращивать на конкретных участках. Полученные данные также планируется использовать для прогнозирования засухи и осадков, наблюдения за ледниками и изучения природных ресурсов. Раньше КР приходилось покупать подобную информацию у стран, располагающих собственными спутниками.
5: Космодромда спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен.
1: Садыр Джапаров принял участие в церемонии запуска первого национального спутника Кыргызской Республики. Запуск был осуществлен с военно-воздушной базы в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления, расположенного в Кыргызской Республике. Рамик Актанов, Биринчи Радио.
0: Глава кабинета министров Адылбек Асамалиев в рамках рабочего визита в Республику Беларусь встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Встреча состоялась совместно с главами правительств государств-членов Евразийского экономического союза и стран-наблюдателей при ЕАЭС, прибывшими в Минск для участия в очередных заседаниях Евразийского межправительственного совета. Председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев передал президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко теплые слова приветствия от президента страны Садыра Раджапарова и отметил, что Кыргызстан высоко оценивает конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с Беларусью в рамках Евразийского экономического союза. Участники встречи отметили, что проведение переговоров в рамках заседания Евразийского межправительственного совета и международной промышленной выставки «Иннопром Беларусь» способствует выработке новых практических решений и дальнейшему развитию интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Более подробно далее.
1: В рамках заседания был рассмотрен ряд вопросов, направленных на дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках ЕАЭС и развитие широкого спектра многостороннего сотрудничества. В заседании Евразийского межправсовета в узком расширенном составах приняли участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза. Более детальное рассмотрение вопросов сотрудничества между государствами в рамках ЕАЭС продолжилось на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
7: Эффективность организации взаимных поставок, хранения и переработки. В целом здесь Союз располагает прочной базой. По итогам 2025 года уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%. За последние 5 лет производство сельхозпродукции в Союзе увеличилось на 12,4%, а взаимная торговля сельхозтоварами и продовольствием выросла почти в 2 раза. Вместе с тем, общий показатель самообеспеченности не должен скрывать уязвимости по возможным дисбалансам. По одним товарам может сохраняться дефицит, по другим – риск перепроизводства. Поэтому продовольственная безопасность не только про наращивание производства, но и про эффективную кооперацию, прогнозирование и координацию внутри Союза.
1: Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Республику Беларусь посетил международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь-2026». «Иннопром Беларусь» – международная промышленная выставка, объединяющая

0: Правительств представляем продукцию. Уважаемые главы правительств, представляем продукцию акционерного общества «Учкун», которое специализируется на выпуске защищенной полиграфии и документов государственного значения. В 2023 году у нас произошла модернизация, установлено высокотехнологическое полиграфическое оборудование. И как результат, с 2024 года мы выпускаем паспорта с уровнем защиты или более 30 элементов защиты паспорта.
1: Выставка стала уникальной площадкой для обмена опытом, реализации новых идей и технологий, а также играет важную роль в повышении актуальности отраслевого взаимодействия и развития сотрудничества между странами. Далее главы делегации прошли в зал, где состоялось пленарное заседание на тему «Промышленно-технологическое сотрудничество, взаимодополняющее партнерство». Выступая на пленарной сессии, председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подчеркнул важность развития совместных производств в рамках ЕАЭС.
2: Уважаемые коллеги, я хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству. Наша экономика второй год подряд растет двузначными темпами. Для партнеров это главная растущая и предсказуемая экономика. Вместе с партнерами мы реализуем проекты, значимые для всего региона. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан откроет для Союза новый коридор на юг. Камаратинскую ГЭС-1 мы строим совместно с Казахстаном и Узбекистаном.
1: Адылбек Касымалиев также рассказал об основных показателях экономики Кыргызской Республики за 2021-2026 года.
2: Летом этого года подписаны 12 межправительственных документов, создан деловой совет. Первый совместный результат уже есть. Завод силовых трансформаторов в Бишкеке по белорусской технологии. Наша цель – 500 миллионов долларов к 2030 году, и путь к ней лежит через совместное производство. Этот пример показывает, как экономики государств дополняют друг друга. У партнеров технологии и промышленный опыт, у Кыргызстана растущий спрос, площадки и кадры. Вместе мы можем выпускать продукцию для рынка ЕАЭС и Центральной Азии по 5 направлениям. Техника, электроника, стройматериалы, фармацевтика, легкая промышленность. За последние 5 лет объем промышленного производства увеличился более чем в 2 раза, с 4 миллиардов 24 миллионов долларов в 2021 году до 9 миллиардов 14 миллионов долларов в 2025 году. За 3 года введено 287 промышленных предприятий. Это 2 миллиарда долларов инвестиций, около 21 тысячи рабочих мест. А до конца года заработает еще 47 предприятий. Хотел бы особо подчеркнуть, что Кыргызская Республика проводит последовательную политику по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. В стране реализован комплекс институциональных и экономических реформ, направленных на повышение прозрачности государственного управления и снижения административных барьеров.
1: Стороны представили содержательные доклады по основным направлениям евразийской экономической интеграции и отметили, что данная площадка способствует расширению деловых связей и разработке новых практических инициатив, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества между государственными членами ЕАЭС. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
3: Кыргызстан является полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. Несмотря на то, что направления деятельности этих двух организаций различаются, они создают для Кыргызстана ряд возможностей в сферах экономики, торговли, транспорта и инвестиций. Возникает вопрос, как могут сотрудничать два интеграционных объединения, в которых пересекаются многие страны. Речь идет не только о документах, но и о вполне таких вещах, как транспортные коридоры, логистика, торговля, снятие барьеров и создание новых цепочек поставок. Продолжение темы далее. Основная цель Евразийского экономического союза заключается в упрощении экономических связей между государствами-членами. Кыргызстан получает возможность выхода на обширный рынок этого объединения. Иными словами, отечественные предприниматели могут экспортировать свою продукцию в другие страны, входящие в союз. В свою очередь, в состав ШОС входят такие крупные рынки, как Китай, Индия, Пакистан и страны Центральной Азии. Это создает для Кыргызстана дополнительные возможности для расширения торговых связей. По словам эксперта-экономиста Азаку Розонова, если раньше ШОС в основном фокусировалась на вопросах политики и безопасности, то сейчас эта организация уделяет внимание и расширению экономического сотрудничества. При этом эксперт отмечает, что Кыргызстан также является полноправным членом Евразийского экономического союза.
4: Сейчас почему об экономике больше? Потому что сегодня на мировом